Некоторые мечтают о Франции, все в мыслях, Париж, жди меня. Лично не видел, но на глаза, когда попадался факт, что Эйфелеву башню перекрашивали 20 раз в оттенки красного, желтого, коричневого и серого. Мы же с вами среди погодной серости, что ли, придерживаемся ярких оттенков хорошего выходного настроения. В столице 3 часа 17 минут. Своими яркими музыкальными настроениями с нами на Ретро FM уже нацелились поделиться и точно скоро поделятся Сиси Кейдж, Юрий Антонов и Фил Коллинз.

кажется, очень подходящие музыкальные мотивы от Альфавилла для того, чтобы сосредоточенно что-то делать. С вами, в принципе, делаем. Делаем все, чтобы ничего не делать. Одним словом, отдыхаем. Ну, несколько слов о тех, кто далее составит нам в этом компанию на Retro FM. Это Самоцветы и Ля Буш. Никого не пропустить. В столице 3 часа 43 минуты.

творчество, это у них дело семейное. В 88-м году вроде Ким Уайлд в авторстве со своим братом Рики Уайлдом написал эту песню, посвятив ее другому своему ближайшему родственнику, посвятив ее в тот момент новому члену семьи, племяннику Марти. Ну а кто из артистов Red FM далее посвятит или выделит нам минутку, может, две и более своего времени музыкального, скоро расскажу. В столице 3 часа 55 минут.

Нет ни дня без повода, даже официального повода, что-нибудь такое-такое отметить. Сегодня, 14 июня, к слову, празднуется День работников легкой промышленности, День работников миграционной службы России, Международный день блогера и Международный банный день. Ну а наш в целом выходной день далее украсит своим музыкальным явлением, визитом на РТФМ, Арабески, Игорь Саруханов и Тотакут у него в столице. 4 часа 16 минут.

0: всегда австралийский режиссер Алекс Пройс только начинал свой творческий путь, можно сказать, по дружбе, сделал своим соотечественникам, ребятам из Crowded House, клип на эту самую историю. Честно, даже не помню, что там было в видео в клипе, зато будущие киноработы этого режиссера прекрасно знаю. Вы наверняка тоже. Он снял легендарного Ворона с Брэндоном Ли, фильм «Я робот» с Уиллом Смитом. Нужно будет что ли пересмотреть. Столица, 4 часа 42 минуты. К нам на RetroFM вот-вот заглянутся ваши ласковые май.
1: RetroFM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.

Каждый раз что-то слышится в этой истории «Саваш». Более частый вариант «Пора, вставай». Наверное, адресовано это другим музыкальным труженикам «Ретро-ФМ». «Пора, вставайте, заглядывайте к нам на музыкальный огонек». То именно впереди на «Ретро-ФМ» и вот-вот покажет себя нам со всех своих лучших сторон музыкальных. Скоро расскажу. В столице без 5:05. Всем доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Не помню, кто сказал, но мысль запомнилась. То, что есть люди, как цветы, не теряют своей прелести. Хороши как поодиночке, так и в букете. На смену Александру Барыкину с букетом на Ретро-ФМ уже приближаются Сабрина, ансамбль «Мелодия» и «Стинг». В столице 5 часов 16 минут. Всем доброго.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. We'll be right back.

некоторым событиям, неожиданным поворотам сюжета. Подготовиться сложновато, на то не неожиданно. В столице 5 часов 41 минута. Здесь, на Ретро-ФМ, ожидаемо для нас проверенные временем истории, в том числе песни из фильмов. Ну, из таких то, что из кинофильма «12 стульев» скоро услышим. Еще впереди команда «Якида».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

Согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

93-го года с любовью или более контактным проявлением чувств, поцелуй имею в виду, нам заглянули Bad Boys Blue на Retro FM. Всегда им рады, как и другим нашим ярким музыкальным ребятам-девчатам. Кто на подходе? Пока, что ли, не скажу, но скоро исправлюсь, обещаю. В столице

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Как известно, время лечит. Насколько именно его нужно в среднем, сказать сложно. Все очень индивидуально. Это Абба на Ретро-ФМ с историей о тяжелом расставании, скажу так. Ну а своими историями любви и музыкальными настроениями с нами уже готовы поделиться Бонни, Владимир Пресняков и Скорпионс в столице 6 часов 17 минут.

0: откуда родом эта музыкальная работа, догадаться, наверное, несложно. Это величайший хит Франсуа Фельдмана на ретро-ритм. Композиция, написанная в стиле поп-баллады с элементами классической музыки, прочно закрепилась в истории французской эстрады и точно не неизвестна в мире. В столице 6 часов 43 минуты. Кто на подходе на ретро-ритм, известно. Рассказываю. Это как минимум Blue System и Юрий Антонов.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Слишком много места для одного после расставания. Примерно об этом уже как пару минут докладывают нам блюсисты. Red FM. Столица 6 часов 56 минут. Продолжаем отдыхать и делать все, что делается в мире.

Для выходного веселья, продолжение нашего, так сказать, выходного банкета. У нас еще немало времени. В столице 7 часов 16 минут. Всем доброго, бодрого утра, которым далее на Retro FM нас музыкально повеселить, в целом музыкально порадовать. Нацелились Абба, Мэй, вот, Самоцветы, Антик и команда Joy.

0: На ретро-ФМ Пупа, его реальная история любви, которую он пережил вместе с певицей Донателлой Милани в 70-х, 80-х. В то время она работала бэк-вокалисткой у него. Не совместно написали этот трек. В их романе давно поставлена точка, но забыт он явно не был. В столице 7 часов 42 минуты. Кто куда, команда Ля Буш выдвинулась к нам на встречу.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

с любовью и вовсе не из Парижа, как могло показаться и послышаться, а родом из Кёльна, Bad Boys Blue на Retro FM. В наших же с вами родных краях, конкретно в столице, уже 7 часов 56 минут. И смотря на это время, кому-то уже пора прощаться, кому-то счастливо оставаться. Оставайтесь на Retro FM и встречайте далее Андрея Мариева, а я пошел, побежал спать. Все, выдвигайтесь. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: проснулся с утра пораньше, чайку-кофейку выпил, утреннюю зарядку сделал, холодный душ, ну хорошо, не холодный, прохладный душ принял, не помогает. Тогда, значит, точно, действительно влюблен, и с этим надо что-то делать. Бананарама на Ретро-ФМ, 8 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 14 июня, воскресенье. Сегодня подходящий день, чтобы подвести итоги. В отношениях стоит проявлять гибкость. Итоги подводить не надо. Овны. Небольшая прогулка или поездка за город обещает быть приятной и принесет ощущение новизны. Тельцы. Неожиданный взгляд на привычные ценности откроет возможность, которую вы раньше не рассматривали как реальную. Близнецы. Сегодня можно быть собой без объяснений и не оправдывать это. Раки. Проведите часть дня в тишине и без обязательств. Это не побег, а необходимые условия для перехода в новый цикл. Львы. Общение с людьми, которые знают и действительно понимают вас, поможет восстановить ваши силы, еще бы найти таких. Девы. Небольшая корректировка ваших дел сегодня даст ощущение завершенности. Весы. Попробуйте не торопиться, это позволит ощутить полноту жизни. Скорпионы. Внутренняя работа, которая шла последние недели, наконец-то принесет заметные плоды. Стрельцы. Помогите своему партнеру завершить его дела. Ну или наоборот, привлеките его к своим задачам. Козероги. Ваш вклад в здоровье сегодня даст больший эффект, чем вы думаете. Водолеи. Ваша поддержка поможет ребенку преодолеть трудности. Рыбы. Возможно, сейчас в семейной жизни или домашней атмосфере есть потребность в завершении чего-то. Приглядитесь.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: жизни каждого человека случаются моменты, когда двигаться, тем более танцевать с утра пораньше, не только трудно, но и полезно, потому что надо разогнать в себе все то, что скопилось со вчерашнего вечера. Рики Повери на Retro FM, 8 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души желаю вам, друзья, доброго утра. Просыпайтесь под любимую музыку, которая звучит здесь, на Retro FM. Совсем скоро Фэнси, диджей Грув и легендарные Битлы.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Retro FM.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: вот такая утренняя нарезочка. Причем не поймешь даже, музыкальная или не очень. От Fancy на Retro FM. Восемь тридцать в Москве. Новости, подоспевшие к этому раннему часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В России могут вести маркировку видео с нарушениями правил дорожного движения. Отмечать предлагают аудиовизуальный контент, в котором демонстрируется их несоблюдение. Такое поручение профильным ведомствам содержится в утвержденном правительством документе. Как передает ТАСС, предполагается, что специальная маркировка поможет защитить граждан от информации, способной формировать рискованное поведение на дорогах. Речь идет о видеоматериалах с опасными маневрами и другими нарушениями ПДД. В США, Канаде и Мексике продолжается чемпионат мира по футболу. Накануне в рамках группового этапа США обыграли Парагвай 4-1, а Катар и Швейцария сыграли в ничью 1-1. Сегодня с таким же счетом

Москвы самые сильные дожди прошли накануне в восточной части мегаполиса, в лидерах также запад и северо-запад столицы. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами Мосводостока выполняется работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска воды. Больше половины россиян признались, что ни разу не посещали достопримечательности своего региона, а 9% делают это от 3 до 5 раз в год. При этом почти каждый пятый старается больше читать о своем регионе. Как выяснилось в ходе исследования, более половины по памяти могут назвать максимум 3 достопримечательности своего региона. Еще почти треть россиян смогли вспомнить только одну достопримечательность. В конце выпуска курсы валют на все выходные и ближайший понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор наш.

0: совершенно простейшая, очевиднейшая вещь. Чем выше человек забирается, неважно по положению или по эмоциям, тем меньше у него желания спускаться вниз. Друзья, ну вот мои вам утренние пожелания. Если вы уже сейчас, как вам кажется, достигли пика утреннего настроения, пусть вам только кажется, и пусть настроение еще имеет тенденцию к росту и ни в коем случае не снижается. Брайан Адамс на Ретро FM, 8:42. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
5: Делайте ремонт.
6: Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
7: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: если вы, друзья, захотите утвердить себя в мысли, что вы находитесь на правильном пути и все делаете правильно, вот просто послушайте эту песню Рикардо Фолли. Он именно об этом поет в 8 часов и 56 минут.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, друзья, давайте поможем друг другу проснуться в хорошем настроении или, как минимум, просто начать утро с улыбки и добрых слов. А студио на Ретро-ФМ в 9.06.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 14 июня на календаре. День воскресный начинается. Это подходящий день для того, чтобы подвести итоги. В отношениях стоит проявлять гибкость. Овны. Небольшая прогулка или поездка за город обещает быть приятной и принесет ощущение новизны. Тельцы. Неожиданный взгляд на привычные ценности откроет возможность, которую вы раньше не рассматривали как реальную. Близнецы. Сегодня можно быть собой без объяснений и не оправдывать это. Раки. Проведите часть дня в тишине и без обязательств. Это не побег, а необходимые условия для перехода в новый цикл. Ну, как гусеница в бабочку. Львы. Общение с людьми, которые знают и действительно понимают вас, поможет восстановить ваши силы. Девы. Небольшая корректировка ваших дел сегодня даст ощущение завершенности. Весы. Попробуйте не торопиться. Это позволит ощутить полноту жизни. Скорпионы. Внутренняя работа, которая шла последние недели, наконец-то принесет заметные плоды. Стрельцы. Помогите своему партнеру завершить его дела. Ну или наоборот, привлеките его к своим задачам, если ему заняться нечем. Козероги. Ваш вклад в здоровье сегодня даст больший эффект, чем вы думаете. Водолеи. Ваша поддержка поможет ребенку преодолеть трудности, имейте это в виду. Рыбы. Возможно, сейчас в семейной жизни или домашней атмосфере есть потребность в завершении чего-то. Приглядитесь внимательнее.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 9:16 в столице. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ. А мне кажется, друзья, лучше не перечислять лучше не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет. Так гораздо легче жить и, ну, мне кажется, веселее как-то. Больше полезных веществ в организмах вырабатывается в этот момент. Совсем скоро бит-квартет «Секрет», «Sugar Babes» и «Bad Boys Blue». А еще будут новости, не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Ну, слушайте, хорошо посидели, получается, если на весь год воспоминаний. Это здорово, это стоит повторить, это стоит взять на вооружение. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ. В Москве 9.30. Новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Аэрофлот запретит продажу субсидируемых билетов иностранцам. Правила покупки по плоскому тарифу изменятся с завтрашнего дня. Теперь такие билеты будут доступны только гражданам России. Авиабилеты по плоским тарифам, напомню, можно купить на рейсы между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, а также между Москвой и Калининградом. Цены на такие билеты ниже себестоимости, не зависят от даты. Ранее купить субсидированный билет мог любой желающий, включая иностранцев. У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование. Спортивный инвентарь пропал из фургона, который вез вещи футболистов из Флориды в Канзас-Сити. По данным Daily Mail, у спортсменов остался всего один мяч. Уточняется, что первая тренировка на чемпионате мира у англичан запланирована на сегодня. Служба безопасности считает, что к краже могут быть причастны водители, которые перевозили инвентарь. В среду, напомню, сборная Англии сыграет против хорватской команды в Далласе. Треть совершеннолетних россиян имеют от 1 до 3 банковских карт, при этом почти

В ночь на понедельник температура в столице может опуститься до 9 градусов тепла, местами в Подмосковье до плюс 7. Ветер северо-западный и западный в течение суток будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Россияне чаще всего опаздывают на работу и учебу. Согласно опросу, это происходит почти у половины жителей страны. При этом треть опрошенных признается, что реже всего приходит вовремя на встречу с друзьями или на романтическое свидание. Главной причиной своей непунктуальности более 40% назвали общественный транспорт. На втором месте автомобильные пробки. Среди других причин опозданий – нежелание рано просыпаться, загруженное расписание дня, а также очень длительные сборы. Лидером среди городов, жители которых чаще всего не успевают прийти вовремя, оказалась Москва. Далее идут Краснодар и Ростов-на-Дону. В конце выпуска курсы валют на выходные: понедельник доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка, Андрей Мариев на Ретро FM. Всем доброго утра.

0: Вот что характерно, блудному сыну не задают вопросов, где шлялся, почему от тебя вон чем несет, а вот блудному мужу – да. Cherry Lane, их версия, знаменитый Mammy Blue на Retro FM, 9 часов и 42 минуты. Совсем скоро услышим Джейсона Донована, Андрея Миронова и Blue System на Retro FM.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: судя по календарю, да и вообще по общей ситуации с погодой, до сентября, в смысле до сентября, нам еще далеко, к счастью, целое лето впереди, друзья, поэтому можно наслаждаться не только музыкой, звучащей на ретро-ФМ, но и летней погодой. Хотя вот небольшой перерыв дождливый Небесная канцелярия решила нам устроить, но это ладно. Простим пока. К вопросу о музыке. Джейсон Донован только что на ретро-ФМ в 9:56.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, там томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье, счастье есть!
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: 10:06 столицы. Доброго утра вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Это Ретро FM. Утро действительно все добрее и добрее, несмотря на погодные условия, где бы каковыми они ни были. Давайте для начала ознакомимся с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 14 июня, воскресенье. Это подходящий день, чтобы подвести итоги. В отношениях стоит проявлять гибкость. Овны. Небольшая прогулка или поездка за город обещает быть приятной и принесет ощущение новизны. Тельцы. Неожиданный взгляд на привычные ценности откроет возможность, которую вы раньше не рассматривали как реальную. Близнецы. Сегодня можно быть собой без объяснений и не оправдывать это. Раки. Проведите часть дня в тишине и без обязательств. Это не побег, а необходимое условие для перехода в новый цикл. Львы. Общение с людьми, которые знают и действительно понимают вас, поможет восстановить ваши силы. Девы. Небольшая корректировка ваших дел сегодня даст ощущение завершенности. Весы. Попробуйте не торопиться. Это позволит ощутить полноту жизни. Скорпионы. Внутренняя работа, которая шла последние недели, наконец-то принесет заметные плоды. Стрельцы. Помогите своему партнеру завершить его дела или, наоборот, привлеките его к своим задачам. Козероги. Ваш вклад в здоровье сегодня даст больше эффект, чем вы думаете. Водолеи. Ваша поддержка поможет ребенку преодолеть трудности. Ну и, наконец, рыбы. Возможно, сейчас в семейной жизни или домашней атмосфере есть потребность в завершении чего-то. Приглядитесь к этому внимательнее.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Вот какие мысли навевает эта мелодия от Жан-Мишель Жарре? У меня вот такие, допустим, вот день выходной, но сколько дел, и надо все успеть, надо все сделать для того, чтобы в рабочую неделю, которая предназначена для того, чтобы делать дела, войти уже свободным от дел выходного дня. 10:17 в Москве, меня зовут Андрей Мареев, всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Многие из нас лелеют в течение всей рабочей недели вырваться на свободу. Потом начинаются выходные, а потом, оп, опять рабочая неделя, и как-то забыл, что хотел вырваться. Группа Queen на Retro FM в 10.30. В столице и подоспевшие к этому часу новости на Ретро-ФМ. О них расскажет Марат Бекметов. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В Анапе для отдыха и купания открыты 44 обновленных песчаных пляжа. Эти территории уже получили разрешение от Роспотребнадзора, сообщает оперштаб Краснодарского края. С начала года Анапу посетили 250 тысяч человек. Уровень бронирования в июле-августе уже повысился на 10%. Как пишет российская газета, новых случаев выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано. Ну а весной пляжи, загрязненные мазутом ранее, засыпали свежим песком из карьеров. Самым востребованным безвизовым зарубежным направлением лета остается Абхазия. Туристы выбирают ее за сочетание морского отдыха, горных пейзажей и доступных цен. Популярностью пользуются Гагра, Пицунда и Сухум, а также экскурсии к озеру Рица и в Новый Афон, пишет «Известия». Лидером массового летнего туризма при этом по-прежнему остается Турция. Кроме того, в топе Египет, Вьетнам, Таиланд, Черногория и Индонезия. Сборная Австралии со счетом 2-0 победила команду Турции в матче первого тура чемпионата мира по футболу. Игра прошла в Ванкувере. Ранее в рамках группового этапа Бразилия и Марокко сыграли в ничью 1-1, а Шотландия обыграла Гаити 1-0. Сегодня в 8 вечера по московскому времени начнут играть Германия и Кюрасао, в 23 часа Нидерланды и Япония. Кроме того, в ночь на понедельник в 2 часа по Москве на поле выйдут футболисты Кот-д'Ивуара и Эквадора, а в 5 утра Швеции и Туниса. Стоимость приготовления окрошки на семью из 4 человек за год практически не изменилась. По расчетам Руспродсоюза, на начало июня традиционное летнее блюдо обойдется россиянам в среднем в 450 рублей, что всего на 0,2% больше, чем годом ранее. Как отмечается, сдержать рост помогло заметное удешевление картофеля, при этом подорожание колбасы, яиц и свежих овощей оказалось умеренным. Первое в горном кластере Сочи колесо обозрения открыли на курорте «Роза Хутор». На нем 24 шестиместных кабинок. Один оборот колеса длится около 15 минут. Через панорамные окна с высоты 51 метра открываются виды на Кавказ.

0: ума сходят по разным причинам. Кто-то от счастья, кто-то от любви, причем часто неразделенной, а кто-то от одиночества. Вот для того, чтобы подобного не произошло, друзья, каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта отвечают на неожиданные, порой весьма и весьма смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, такое случается, они ошибаются, они тоже люди, то вы сможете заработать приличную сумму. Так что оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а сегодня в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Друзья, не пропустите. Оно того стоит. Будет интересно. Включайте Ретро-ФМ в 13:00.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Делайте ремонт.
3: Не переплачивайте.
2: В стройцентре «СОМ» акция.
3: Нашли такой же товар дешевле?
2: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: совершенно невероятные впечатления каждый раз, когда начинаешь хотя бы чуточку более внимательнее, нежели обычно фоном, да, слушаешь музыку, а вот чуть внимательнее начинаешь и испытываешь просто мурашки по спине. Рики Повери на Ретро-ФМ, 10 часов 56 минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону. 8-988-879-90-12.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: когда каждый прекрасно делает свое дело и не лезет в дела других. Вот это, вот, по-моему, первейшая заповедь, которую нужно было бы соблюдать всем и всегда, но мир, как известно, несовершенен. Примерно об этом, чуть более конкретно, чуть более с юмором, с иронией, Dire Straits на Retro FM в 11:56.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская, 2А. Телефон
3: 29-33-66.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Весту, Гранд Тур 12651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: и не сказать бы, чтобы Битлам очень нужно было, чтобы в их песни вдыхали новую жизнь, но сочетание песен Битлз и диско-ритмов, по-моему, весьма и весьма удачно звучит. Заводно, энергично. Голландский проект Stars on 45 на Retro FM и их видение легендарного битловского наследия. 12:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго дня.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Берег включает «хочу».
17: Хочу утреннюю чашку клубники.
16: Хочу съесть сэндвич на балконе.
18: Хочу чипсиков.
19: Но полезных.
16: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
20: Зачисляй, храни, трать.
21: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
22: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
23: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
24: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лайн. лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.

0: Причем вот что удивительно, друзья, ночь на дворе или же не ночь, звезды там наверху, даже если они не видны, они есть. А уж оказывают они на нашу жизнь влияние или нет, это науке, наверное, неизвестно по большому счету, что бы она там ни говорила. Simply Red на Retro FM, 12.42, дальше Бонни Тайлер и Юрий Шатунов на Retro FM.
1: Реклама. Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: 12.56 в столице. То самое время, когда я, Андрей Мареев, говорю вам до свидания, друзья. До встречи уже на следующей неделе. А здесь совсем скоро, буквально через несколько минут, начнется шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. И сегодня к нам пришел актер театра, кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Так что делайте ретро-ФМ громче, оно того стоит, друзья. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: А сколько у нас кадров? 6. А сколько у нас вопросов? 8. А время? Час дня. Ретро,
1: ретро FM. Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро FM.
0: Андрей Кайков, актер театра и кино, герой телепередачи «6 кадров» сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Андрей. Я вновь счастлив вас видеть, черт возьми.
3: Здравствуйте, взаимно, тоже приятно вас
0: видеть. Честное слово. Я сейчас повторю вам и нашим слушателям то, что я говорил во время нашей встречи. Я ваш искренний фанат. Ваш передача «6 кадров», я считаю, что вы талантище. Я вас обожаю как комического актера. Хотя вы успешный драматический актер, об этом мы еще поговорим. Но мое сугубо дилетантское мнение, актер, который может быть смешным, который хороший комик, он хороший актер. Вот по определению. То есть нехороший актер не может быть смешным. Вот мне кажется так.
3: Не вижу смысла с вами не соглашаться.
0: Вам лень или вы согласны с
3: этим? Я согласен полностью. Поддерживаю, прям просто подписываюсь под вашими словами.
0: Наши статисты напоминают, что наш эфир с вами был 4 года тому назад.
3: 4 года, вот, вот.
0: Вы тогда еще работали в театре на Таганке, а сейчас вы служите...
3: В театре Российской армии.
0: В театре Российской армии. Вот я, знаете, поэтому никогда не работал в театре. Потому что не хочется служить.
3: Ну, это же условно так называется. Служить.
0: Тоже а вот тут... зачем это так называть?
3: А я не знаю, это не я назвал.
0: Вот.
3: Я не люблю говорить служба, честно говоря. Я говорю, работа.
0: Вот, как... конечно, я тоже так считаю.
3: У меня в дипломе написано, моя профессия.
0: Да.
3: Я работаю по этой профессии.
0: Почему служить-то, я не понимаю?
3: Ну, служить искусству, наверное.
0: Ой, я вас умоляю.
3: Я вас тоже, да, так что...
0: Вы знаете, вот мое любимое выражение последних лет. Значит, типа, художники не рисуют, а пишут.
3: Ага.
0: Моряки типа не плавают, а ходят.
3: Ну так.
0: И только летчики не выпендриваются, а летают.
3: Летают, да.
0: Понимаете?
3: А что можно летчикам придумать? Порхают? Что можно придумать?
0: Ну вот именно. Потому что не выпендриваются, не надо выпендриваться. В театре люди работают. Все.
3: Да.
0: Андрей, рад вас видеть, но проиграть вам сегодня придет.
3: Нет, я должен победить сегодня.
0: Ой.
3: Я хотел бы, по крайней мере.
0: Вы видите, что я сейчас выпиваю?
3: Кофе.
0: Кофе.
3: Кофе.
0: Вы чувствуете мою энергию?
3: Ну, как?
0: Еще нет? Сейчас, буквально пару минут. Все почувствуете. Проиграть вам придется по-любому. Сколько вы проиграете, будет зависеть от вас и от меня, конечно же. Но все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос. И этот вопрос вы выберете.
3: Хорошо.
0: Все. Давайте сразу. Внимание, первый вопрос. А, сразу загадка.
3: Так.
0: Отгадайте ее. Возьму пыльно, сделаю жидко. Брошу в пламень, будет камень. Что это? Насчет камня, конечно, такое себе, но все остальное примерно так.
3: Мука.
0: А на выходе что?
3: Хлеб.
0: Совершенно верно!
3: Это такие загадки будут.
0: Ну, это разминочный, легкий вопрос. Ладно. Ну что, мы же должны как-то чуть-чуть войти, так сказать, в струю нашего фонтана знаний. Ой, кофе творит чудеса. Вот мозг выдает такие сентенции. Значит, друзья, Андрей Кайков у нас сегодня в студии. Мы продолжим через пару минут.
1: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
2: Дорогие гости.

0: самое прибыльное шоу.
1: Андрей Кайков, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях, отвечает на ваши вопросы. Андрей, про театр Советской Армии.
2: Российской Армии.
1: Простите, да. Ну, видите, я старовер, в смысле, сторожил.
2: Ну, да.
1: Для меня это театр Советской Армии.
2: Я тоже нет-нет, да я оговариваюсь. Да, бывает.
1: Равно как Кремлевский дворец съездов. Понимаете?
2: А как он сейчас называется?
1: А, вот, добрый вечер. Кремлевский дворец просто.
2: Просто Кремлевский дворец?
1: Да.
2: Вы знаете, я вот сам, как бы, я из Брянска родом, и когда только приехал в Москву, вот для меня до сих пор, вот, допустим, Театральная площадь, это Свердлово, проспект Маркса, это Охотная Ря.
1: Для меня Тверская, это улица Горького.
2: Горького. То, что я, наверное, так впитал, так пытался запомнить, чтобы не потеряться, что у меня до сих пор вот именно старые названия.
1: У меня то же самое, это одно, а второе, я не знаю, где что. Чаще всего не москвичи меня спрашивают, ну, ты знаешь, где там, ну, условно, Воздвиженка. Господи, где она, эта Воздвиженка-то? Ну, я понимаю, что это где-то в центре.
2: Ну, понятно.
1: Но вот конкретно, где эта Воздвиженка, я вот мне надо все равно в навигатор зайти.
2: Ну, да, теряешься.
1: И мне так, ну, ты, а ты что, реально москвич прямо? Вот, ты же, и не знаешь, где Воздвиженка? Не знаю. Вот такие интересные вот географические моменты мы с вами обсудили, да?
2: Да вообще. Как у нас так получилось, да?
1: Это мы с вами про театр так поговорили.
2: Да-да-да, кстати.
1: Ну ладно, давайте попозже про театр.
2: Обязательно, про театр необходимо поговорить.
1: Обязательно. А сейчас вопрос.
2: Слушайте.
1: 2000 рублей стоит этот вопрос. Американский изобретатель Томас Эдисон на приеме на работу инженеров предлагал им съесть тарелку супа. Если кандидат делал это... До того, как пробовал блюдо, Эдисон сразу отказывал ему в должности, считая его человеком, принимающим решения на основе предубеждений, а не фактов. Что именно делал кандидат?
2: Солил, перчил.
1: Солил суп, совершенно верно. Байк какая-то, нет?
2: Я не знаю. Ну, красивая история, почему нет?
1: Ну, красивая, да, вопрос красивый. Но вообще странно, к тебе приходит инженер. Да, а ты его не берешь на работу, потому что он суп посолил. Значит, Андрей, вы сохранили еще 2000 рублей. Но впереди у нас с вами длинная дорога.
2: Хорошо.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: правильный ответ имеет свою цену.
1: Андрей Кайков, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях. Давайте все-таки про театр попробуем.
2: Нет, я вот сижу и жду, когда-когда.
1: Да, вот сейчас.
2: Давайте.
1: Итак, вы не без паузы из театра на Таганке перешли в театр Российской армии.
2: Да.
1: Как-то это так вот получилось? Вот просто сразу предложение было?
2: Ну, мне позвонила тогдашняя замдиректора театра, а сейчас в нынешнее время директор нашего театра, Милена Юрьевна Минская, да. Мы с ней были знакомы, хорошо знакомы. Вот. И она говорит, приходи к нам в театр. Говорю, слушай, я только-только уволился. Говорю, только уволился. Она говорит, вот, я узнал об этом, поэтому тебя приглашаю. Я доверял ей, я знал ее как человека умного, творческого, как бы отвечающего за свои слова. Да. Я пошел в Театр Российской Армии и до сих пор не пожалел об этом ни на секунду. У нас прекрасные постановки. У нас роскошный сейчас новый главный режиссер театра Александр Александрович Лазарев. Вот. Недавно вышла премьера «Визит старой дамы». «Предложение» спектакль называется. Да. До этого он поставил... Сейчас спектакль называется «Роман», но по «Мастеру Маргарите». Очень сложно попасть на эти спектакли. У нас действительно прям громкие премьеры.
1: Слушайте, это круто, но не всегда ведь так получается, да, что попадая в театр, в театральную труппу, в коллектив, сразу как-то все складывается.
2: Нет, не бывает. Всегда, не всегда. Но в данном случае вот я считаю, что мне повезло.
1: Слушайте, я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Я очень рад за вас, что у вас вот так вот все складывается. И... Ну, потому что вы этого заслужили, потому что вы талант.
2: Ну, всякое может случиться.
1: Вы красавчик.
2: Не да ладно, хватит.
1: Да, ладно, действительно, хватит. Внимание, следующий вопрос. На некоторых фермерских хозяйствах в Австрии пастухи здороваются с коровами лично каждое утро. Если не поздороваться, то корова, что она сделает, скажите мне, за 2000 рублей?
2: Ну, она не может же не дать молока, правильно?
1: Может.
2: Значит, не дает молока?
1: Совершенно верно.
2: Да как такое возможно?
1: Так вот так. Вот такие коровы избалованные в Австрии. Если с ней не поздороваться, она не даст молока.
2: Ну, физиологически невозможно.
1: В Австрии все возможно.
2: Ну да.
1: Так считают пастухи, поэтому они желают буренкам доброго утра по имени. Видите как? Guten Tag, Guten Morgen, Frau Marta Корова. Вот так.
2: С ума сошли.
1: Конечно, она даст молоко, куда они денутся. Просто не такого качества.
2: Не такого качества, конечно. Да.
1: Так, зачем-то вы сохранили еще 2000 рублей. Мы срочно исправим эту ситуацию уже буквально через пару минут. Хорошо?
2: Жду.
1: Давайте. Все ждут.
3: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: ДФМ.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: Андрей Кайков, актер театра и кино, сегодня у нас в студии, отвечает на ваши вопросы. Андрей, не могу не сказать про шесть кадров, вспомнить еще раз добрым словом, сказать, какое это было счастливое время. Это было настоящее телевидение. Вот когда включаешь, ждешь любимую передачу, реально вот ржешь от души, кайфуешь, встречаешься со своими любимыми актерами. И вот представляете, какое у меня счастье, что вот мои любимые актеры, которых я видел по телевизору, ну, в частности, в передаче «Шесть кадров», вот они сидят у меня в студии.
3: Вам повезло.
2: Все ваши были здесь.
3: Ну, их и молодцы, и правильно молодцы. Сделали.
2: Да,
3: и они молодцы. Знали, куда идут.
2: Да.
3: Они прям, у них хороший вкус. Они...
2: Да. Вы скучаете по тем временам?
3: Ну, в принципе, да, скучаю. Ну, я и сейчас, правда, не особо грущу, да. Но...
2: Это понятно.
3: Нет, ну, было очень хорошо, было очень приятно, ну, было классно.
2: В общем, спасибо вам за наше счастливое детство.
3: Да на здоровье.
2: Да. Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей стоит вопрос. Угу. Эти советы были напечатаны в журнале «Искусство быть красивой». Читали такой журнал?
3: Я даже не знаю о существовании такого журнала.
2: Это хорошо, журнала. Ага. Потому что это было в 1906 году.
3: О.
2: Наверное, поэтому и не знаете. Совет. Старайтесь прежде всего приобрести спокойствие духа. Почаще смейтесь. Ложитесь рано, вставайте поздно. Никогда много не работайте. И самое главное, чаще гуляйте, но медленно. Не торопитесь. Вопрос. Кому были адресованы эти советы? И для чего? Ну, кому? Женщинам.
3: Ну, женщина, понятно. Ну, наверное, женщинам на выданье.
2: Женщинам на выданье.
3: Да.
2: Напрашивается.
3: Был цветущий вид, как бы были отдохнувшие, не уставшие, не замотанные, были готовы, как бы, служению мужу, как бы себя посвятить. А. Вот для невест, наверное.
2: Принимается.
3: Принимается.
2: Да.
3: Ну, и хорошо.
2: Нет, не то, что вы сейчас уходите, а сейчас...
3: Ну, хорошо. Я ответил, да?
2: Да, да, да. Внимание, правильный ответ.
3: Ах, правильный ответ.
2: Так, может, и ваш правильный.
3: Мне интересно.
2: Итак, в те времена... В моде были полные женщины. Полные. А советы были предназначены тем дамам, которые хотели поправиться, потолстеть.
3: Да ладно.
2: Круто, да?
3: Круто.
2: Старайтесь прежде всего приобрести спокойствие духа. Почаще смейтесь, ложитесь рано, вставайте поздно, никогда много не работайте. Чаще гуляйте, но медленно, не торопитесь.
3: Такой себе, так себе совет, ну ладно.
2: Ну как, почему? Вот наши девчонки, они все худышки. Но раньше это было не модно. Раньше надо было все-таки обладать телом. Значит, и деньгами. Вы проиграли 2000 рублей, ага. Андрей. Ура!
0: Самый звездный час. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Андрей Кайков, замечательный актер театра и кино, герой программы «Шесть кадров», сегодня отвечает на ваши вопросы. Причем я сегодня вспомнил, что помимо «Шесть кадров» еще была «Дорогая передача». Ведь, по сути, это то же самое.
3: То же самое было, просто потом поменяли канал через год, по-моему.
2: И поменялось название.
3: И поменялось название, да.
2: Но удивительно, да, ведь «Дорогая передача» как мало кто помнит, и все, что было в «Дорогой передаче», все как-то относят к «Шести кадрам».
3: Ну, потому что принцип тот же самый, люди те же самые,
2: ну, да.
3: И авторы были те же самые, и режиссер был тот же самый.
2: Да.
3: Все то же самое, просто поменялось...
2: Кстати, «Шесть кадров», по-моему, более удачное название, чем «Дорогая передача».
3: Я не берусь судить, наверное.
2: А я берусь.
3: Ну и хорошо.
2: А я сужу.
3: Ну и судись.
2: Ну, замечательно.
3: Ну, не судись, не судимо будет.
2: Значит, что, у вас собаки есть?
3: Нет, у меня кошечка.
2: Кошечка. Ну, прекрасно. Тогда следующий вопрос для вас. 3000 рублей стоит вопрос.
3: Ух.
2: Вот, соберитесь. В старом Тибете письма передавались с собакой. Не с кошечкой. К шее пса привязывали сверток, и он бежал к знакомому дому. Вопрос, а как собака понимала, куда бежать?
3: По запаху, наверное.
2: По запаху чего?
3: Не знаю, еды.
2: Ну, логику объясните. Итак, собака понимала, куда бежать по запаху. Что происходило?
3: Ну, что-то клали, не знаю, в это письмо, наверное, что-то такое, чтобы чтоб пахло. Что-то...
2: И куда ей бежать с этим
3: водичным письмом? Ну, и там, в том месте тоже так пахло, наверное. Не знаю. Ну, по запаху. Вот такой ответ.
2: Ладно, принимается. По запаху еды, конечно же. А почему еще собака? Не по навигатору же. Хозяин кормил пса в нужном доме несколько раз, и собака запоминала дорогу ради угощения. И, соответственно, когда ей давали письмо и говорили туда, она знала, где хорошо, где вкусно, где пахнет, и бежала туда.
3: А там что, специально приготовили такую еду, которая пахнет?
2: Да. Ну, собачья почта. Тибетская собачья почта. Знаете, такая порода тибетский мастиф?
3: Знаю, слышал.
2: Вот, это вот тибетский мастиф-почтальон.
3: Почтальон, понятно.
2: Так, значит, вы сохранили 3000

0: Дорогие гости на Ретро FM.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Андрей Кайков сегодня в студии Ретро FM, актер театра и кино, отвечает на ваши вопросы. Проигрывает всего лишь 2000 рублей.
3: Это пока.
2: А не так много осталось-то, Андрей. А вы в прошлый раз сколько проиграли, не помните?
3: Нормально я проиграл. Сколько, не помню, но так.
2: Но машина ваша до сих пор тут стоит у нас на стоянке?
3: Да, машина, которой никогда не было и не будет, да.
2: Как так? У вас нет?
3: Нет, не вожу.
2: Это такая редкость в наше время.
3: Да ладно, я двигаюсь, мне нравится. Мне нравится метро, общественный транспорт, я люблю.
2: Обалдеть, у вас нет автомобиля?
3: Нет.
2: И прав нет?
3: Нет. Только гражданские.
2: Это уже хорошо, это уже немало.
3: Что-то, да?
2: Это уже немало. Друзья, актер театра и кино Андрей Кайков, у которого есть гражданские права, сегодня у нас в гостях. Внимание, следующий вопрос. Были в Чили?
3: В Чили нет.
2: Это хорошо. 3000 стоит рублей этот вопрос. Ага. Так вот, в Чили существует закон. Если вы нашли кошелек на улице, вы обязаны отнести его в полицию. Вы находили когда-нибудь кошелек?
3: Находил.
2: С деньгами?
3: С деньгами.
2: И чего делали?
3: А оставлял.
2: Себе?
3: Нет, ну сейчас нет. А, по объявлению как-то, я помню, находил, отдавал. Отдавал.
2: Какой конечно. Вы порядочный человек.
3: Это нормально, мне кажется.
2: Тогда я не буду историю рассказывать про себя. Я тоже отдавал. Так вот. Ладно, проехали. Итак, в Чили существует закон. Если вы нашли кошелек на улице, вы обязаны отнести его в полицию. Если через год никто не пришел, кошелек становится вашим. Но есть один предмет, который вы обязаны уничтожить немедленно, найдя кошелек. Какой это предмет, который вы должны уничтожить? Скажите мне, за 3000 рублей.
3: Банковскую карту, которая вложена в кошелек.
2: Угу. Напрашивается.
3: Еще. Ну, напрашивается.
2: Угу.
3: А что может быть еще в кошельке? Мелочь?
2: Все, принимается.
3: Ну, хорошо.
2: Мелочь, банковская карта. Что еще может быть в кошельке?
3: Ну, да.

0: купюры.
1: Да.
0: Фотографии любимых.
1: Вот, фотографии любимых. Но вы этого не сказали?
0: Не сказал, нет.
1: Вот.
0: Нет, не сказал, видите? Не сказал, не сказал.
1: Вот, а это фотографии любимых. По закону чужие фото нельзя хранить.
0: Интересно.
1: Вот, значит, сейчас 5000 запишу.
0: Да.
1: Хорошо стало. У вас, значит, вот я сразу понял, что у вас нет прав автомобиля, и фотографии любимых нету в кошельке.
0: Мне и кошелька-то нету.
1: А у меня тоже. Ты серьезно?
0: Я серьезно говорю.
1: А у кого есть кошелек вот из присутствующих? Поднимите руки. Лес рук, ни у кого. Кто сейчас носит кошелек вообще?
0: Ну да.
1: Это же такой-то...
0: Я, честно говоря, ну, архаик, на мой взгляд.
1: Да, абсолютно. Как я с телефонной книжки.
0: Как купюры сейчас выглядят некоторые новые, я не знаю.
1: Угу. А вы в чем носите карту?
0: Да, карта есть.
1: А, и все?
0: Да, что еще нужно?
1: И проездной там же?
0: Нет, ну проездной карта тройка, чего.
1: Молодец.
0: Я стараюсь.
1: Да. Значит, вы постарались уже на 5000 рублей.
0: Ох.
1: Да. Но и это еще не финал.
0: Финал.
1: Нашей встречи. Еще не поклон. На поклон еще не выходим.
0: Так, да.
1: Встретимся через пару минут.
2: Будьте с нами. Скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
8: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Друзья, Андрей Кайков, актер театра и кино, сегодня у нас в гостях. Нынче Андрей служит, работает в театре Российской армии. На что можно пригласить наших слушателей? На какой спектакль? С вашим участием только.
3: Ой, слушайте, нам, допустим, 20 дней без войны, так называемая личная жизнь, да, по Симонову, хороший спектакль у нас на малой сцене.
2: Да.
3: Потом роман «Мастер Маргарита». Ну, роман называется спектакль по «Мастеру Маргарите». Да. Вот, «Маскарад» Лермонтова, «Капитанская дочка».
2: Вы везде заняты?
3: Ну, да.
2: Какая занятость у вас высокая.
3: Ну, я много, да, я занят, я стараюсь. Мне очень, опять-таки, повторюсь, мне нравится. Это очень хороший, как бы, достойный спектакль, на который не стыдно пригласить.
2: Круто. А вам можно позвонить вот в личном порядке и сказать, я там хочу с девушкой?
3: Да, разумеется, звоните только сильно заранее.
2: Пока жена дома.
3: А, так, нет. Так не звоните, нет. Мы за моральные ценности.
2: И вот опять, посмотрите, какие великолепные качества демонстрирует Андрей Кайков. Андрей, еще больше, еще глубже уважаю вас. Ценю и...
3: Поэтому посложнее вопрос.
2: Да. Внимание, следующий вопрос. 4000 рублей.
3: Ах ты.
2: Да. Ну, у вас высокая занятость в театре?
3: Да.
2: Ну, улавливаете связь?
3: Ну, театр государственный, понимаете.
2: А. Ну, неважно. В Грузии, если тост произносится за здоровье, нельзя ставить бокал на стол, пока он не допит. А если поставил, то что-то должен сделать. Что? Были в Грузии?
3: Нет, не был ни разу.
2: Вот это зря.
3: А нет, я был, в детстве я был в Гаграх.
2: Это не считается.
3: Хорошо.
2: Значит, вам нужно съездить в Чили и в Грузию.
3: В Чили бы я съездил, на лыжах покататься, в Андах с удовольствием. Да. Что они делают, а что не делают?
2: Вот были бы вы в Грузии, вы бы за секунду ответили.
3: Так поставил, ну, не допил, поставил.
2: Поставил. Но должен что-то сделать.
3: Песню спеть.
2: Совершенно верно!
3: Наобум сказал.
2: Ну ладно, наобум. Ну а что еще в Грузии можно сделать за столом?
3: Интересная традиция.
2: Да?
3: Да, интересно, забавно.
2: Значит, вы сохранили 4000 рублей, а у нас прямо по курсу последний вопрос. Ну или крайний, как говорят.
3: Да нет, крайний. Ну что значит крайний?
2: Какой вы молодец, господи, слава богу. Последний вопрос у нас прямо по курсу.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Актер театра и кино Андрей Кайков сегодня у нас в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы. И все, Андрей, мы подошли к финалу. И... знаете что? Хотелось бы, конечно, чтобы вы проиграли.
3: Давай сейчас.
2: На все готовый человек. Значит, две традиции сразу мы должны соблюсти. Последний вопрос стоит 5000 рублей. Ага. И обязательно это какая-то пословица, поговорка или присказка, которую вы должны или начать, или закончить. Чаще всего мы знаем или начало, или конец, а оказывается, у огромного количества пословиц, поговорок есть начало или конец, которые нам неизвестны.
3: Ага.
2: Вот, собственно, сейчас будет вот конкретно такой вопрос за такие деньги. Если все понятно, то прошу вас, маэстро, гонг. Как полностью звучит присказка про еду? Хлеб всему голова, а...
3: Я не отвечу. Я не знаю. Но мне очень интересно узнать.
2: Ну, как-то вы быстро сдаете.
3: Ну, я не знаю, что же было сейчас придумывать.
2: Так почему? Можно, можно додумывать. У нас были случаи, когда прям додумывали прям.
3: Нет, я не хочу корежить такую красивую пословицу.
2: А может, она некрасивая?
3: Ну, нет, хлеб всему голова, это уже как бы...
2: Уже красота.
3: Уже красиво, да.
2: Вы же так быстро сдались.
3: Да, я, как бы, если я не знаю, я не буду стесняться этого. Но я хочу узнать.
2: Но я хочу узнать. Ну, ладно.
3: Ну.
2: Все прям так легко мы получили.
3: Ну, ничего страшного.
2: Да, ну, прекрасно.
3: Я виноват, я за это должен ответить.
2: Ладно, вы не виноват.
3: Ну, не виноват, но незнание это как бы...
2: Не освобождает
3: от ответственности.
2: Да, да, да, да. Итак, хлеб всему голова, а без соли и хлеб не еда. Даже нужно было вот хлеб-соль. Ну, как бы...
3: Хлеб-соль, да, да, да.
2: Соль, что-то.
3: Да, просто
2: туда.
3: Визуально сразу так устает.
2: Конечно.
3: Хлеб. Каравай, солонка, да.
2: А без соли и хлеб не еда. Так, какой вопрос вам понравился больше других? И кто из наших слушателей получит проигранные вами 10 тысяч рублей?
3: Знаете, все были вопросы интересные, все были достойные.
2: Да.
3: Ничего банального не было в этих вопросах, да. Но мне чилийская понравилась история.
2: Чили запало в душу. Да хорошо, давайте, я сейчас повторю этот вопрос. В Чили существует закон, если вы нашли кошелек на улице, вы обязаны отнести его в полицию. Если никто через год не пришел, кошелек становится вашим. Но есть один предмет, который вы обязаны уничтожить немедленно. Вопрос какой? И правильный ответ – фотографии. По закону чужие фотографии хранить нельзя. Давайте поздравим Елизавету Солдатенко из Иркутска. Вот, она прислала этот вопрос.
3: Что я могу сказать? Спасибо вам за такой интересный вопрос, и вы заслуженно получаете свою награду.
2: Вот. Елизавета, если будете в Москве, добро пожаловать в Театр Российской Армии. Андрей, спасибо огромное. Был счастлив вновь видеть вас. Приходите к нам еще обязательно с деньгами.
3: Ладно. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в час дня.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Добро пожаловать в час приветов и поздравлений на Retro FM. Час, который дарит нам возможность сказать самые приятные слова своим близким и сделать это на всю страну. Да чего там на всю страну? На весь мир, потому как Retro FM можно слушать во всех точках нашей необъятной планеты. Так что, где бы вы ни находились, друзья, пишите, не стесняйтесь, я с удовольствием все ваши сообщения озвучу. Более того, за самое оригинальное поздравление или привет кому-то из вас подарю приглашение на двоих на летнюю вечеринку Retro FM, которая пройдет 18 июня на корабле в Москве. Куда писать? Спросите вы. Закономерный вопрос, особенно для тех, кто с нами впервые. Все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Феличита». Оставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Феличита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите retrofm и будьте уверены, что ваше сообщение до нас доберется. Ну, вот, собственно, и все. Вся важная информация озвучена. Осталось представиться. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и вперед! Феличита начинается.

0: И если есть где-то любовь сердечная, ей обязательно нужно передать привет. И для этого у вас есть ваша любимая Феличита, друзья. Переходим к вашим посланиям. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей супруге Наталье и соседке Ольге. Мы сейчас в саду, здесь так классно. Мы хотим поделиться отличным настроением со всеми слушателями Ретро-ФМ. Это написал Олег. Олег, у вас получилось. Настроение отличное. Надеюсь, сейчас у всех в этот прекрасный воскресный день. Ретро-ФМ, привет. Хочу передать всем жителям своего любимого города Северодвинска и ведущим радиостанции огромный привет. У нас в Северодвинске плюс 29. И в этот летний день мы с друзьями спасаемся от жары на берегу Белого моря. Купаемся и слушаем лучшую музыку на волнах Ретро-ФМ. Написал нам Роман Буров из города Северодвинска. Роман, классного вам отдыха. Здравствуйте, любимое радио, моего мужа и мое. Хочу сказать супругу Камалу Равкату, чтобы почаще радовался, ведь его улыбка согревает мой мир. Я его люблю, написала Ирина. С днем города Севастополь и севастопольцы. Это поздравление от Людмилы Смирновой.
1: Отправляйте смс на номер

0: Распеваем Ace of Base и продолжаем принимать ваши сообщения. Привет, Ретро-ФМ. Поздравляю свою доченьку Елизавету с зачислением в казачий кадетский корпус. Ура! Легкой учебы и хороших оценок. Татьяна Куприк, Тамбовская область. Елизавета, и мои поздравления принимайте. Казачий, да еще и кадетский корпус. Ну, это... Супер турбо гидромега ультра, как круто. Далее, передаю привет из солнечной Анапы в город Калуга. Насте, Диме, Милане и Демиду. Отличного настроения, хорошо провести время на даче. К сожалению, автор этого послания забыл подписаться. Не забывайте, друзья, подписываться. Народ, как говорится, должен знать своих героев. Ну, если хотя бы не в лицо, то по именам. Владимир из Оренбурга передает привет жене Марине, сыну Егору, с которыми слушает Ретро-ФМ и жарит шашлычок. Приятного аппетита. Далее, цитирую. Меня зовут Артур, я из города Трехгорный. Передаю привет своей девушке Виктории. Наконец-то я нашел свою прекрасную половинку. Я тебя очень люблю. Желаю всем обрести свое счастье. И будьте здоровы, добра всем, Артур. Все взаимно. Добрый день, любимое радио. Передайте привет семье Михайловых, дочурке Иринке, зятю Ивану и внученьке Анютке. Поселок Большие Вязьмы. Мы их очень любим и всегда ждем, мама и папа. И еще одно послание. Всем наидобрейшего денечка. Тимурчик, дорогой, любимый, передай, пожалуйста, пламенный привет и моим дорогим подружкам, классным астропсихологам. Вот это... Я понимаю, смесь астро, да еще и психологи. Леночка Алиева в Ашхабад и Галочки Лобашовой в Череповец от Ирины. Ну, привет вам, Леночка и Галочка.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: Дан-дан, это Рики Повери. Раздают энергии драйва, ну а я раздаю ваши сообщения, друзья. Любимому радио Ретро FM передаем привет и всем, кто работает. Огромный привет Новосибирску, моей маме Галине, скворец от Дмитрия. Добрый день, Ретро FM. Хочу передать привет Александру и Еве от Натальи, что сейчас едут в Новоалтайск. Хорошего и счастливого пути. Еще одно послание успеваю зачитать. Привет Торжку от Михайловых Иры, Вани и Ани. Отдельный пламенный привет дачникам Елене и Василию с улицы Сенной. Мы вас любим и скучаем, не болейте. Вернемся к вашим посланиям через пару минут. Далеко не уходите. Фильчита в скором времени продолжится.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк. Управляй прогрессом».
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий!
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

Под летний дождь, что случился в Москве, продолжаем филичиту и с огромным удовольствием продолжаю читать ваши сообщения. Сейчас порция смс-сообщений, которые вы отправляете на номер 5533. Передаем поздравления Владимиру Ивашкину из города Омска от его брата и его семьи. Здоровья, счастья и больше мажорных нот по жизни. Да. А почему бы нет? Добрый день, меня зовут Оля. Я из деревни Тимошкина, Дмитровского района. На улице дождик, поэтому я, тетя Люба и моя мама играем в домино. Мамулька немного проигрывает, расстраивается. Хочу сказать ей, чтобы она не огорчалась. Она самая лучшая, любимая и замечательная. Мой совет вам, Оля, поддайтесь, проиграйте. Поверьте, так будет лучше. Добрый день, Ретро-ФМ. Доброго дня самому лучшему ведущему Ретро-ФМ Тимуру Соколову. Спасибо. Но мы тут все лучшие, без исключения. И вы в том числе, друзья. Передаю привет Николаю из Ростова-на-Дону, а также Кириллу Матвееву из Оренбурга. Также большой привет Волковой Любочке из Москвы. Жди, скоро приеду пить чай. А вот кто приедет пить чай, к сожалению, не указано. В общем, ждите, любовь. Кто-нибудь да приедет. Передаю огромный привет Костюченко Наталье и Королевой Юлии из Ростова-на-Дону. Я вас очень люблю, сестренки. Ваша старшая сестра Олеся с огромным приветом из Москвы. Так, Олеся из Москвы, чтобы вам не было тут одной скучно в Москве. Давайте я вам подарю подарок, и вы пойдете и хорошо отдохнете. Ретро-ФМ вам, Олеся, дарит пригласительные на двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле. Вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки. Самый большой танцпол на Москва-реке. 18 июня Северный речной вокзал, причал номер 1, летняя вечеринка Ретро-ФМ, танцы на воде. Не пропустите. Олеся, поздравляю!

Доктор Албан и его госпел на Ретро FM 14.36 по Москве. Продолжается Филичта. Доброго дня. Передаю привет родным в город Челябинск. Трудимся и отдыхаем все вместе на даче. Что может быть лучше? Написала Юля. Да, действительно. Добрый вечер. У нас в Хабаровске... добрый вечер. У нас в Хабаровске уже солнышко село, а работа только начинается. Передаю привет своим любимым мужу Владимиру и сыну Павлу Толочным. Они сейчас на даче, а мы с Анюткой дома затеяли уборку. Давайте вы сегодня останетесь на даче ночевать, а завтра приедете, я как раз успею в кухне обои переклеить. Екатерина из Хабаровска. Кать, зачем мужа с сыном на даче хотите оставить? Чего задумали там с подружкой? Признавайтесь. Ну, что ж, не обои клеить. Потусить хотите? Шучу. Успехов вам в поклейке обоев. Далее, здравствуйте. Хочу передать привет маме и папе и бабушке. Обнимаю их от лапочки дочки Варе. Следующее послание. Добрый день, любимое радио. Поздравьте мою любимую подругу Жанночку Смирнову с рождением внучки. Поздравляем. Здоровья и терпения родителям. Замечательные девочки. Это сообщение от прекрасной девушки по имени Иванна. Какое красивое имя. Здравствуйте, мое любимое радио. Хочу передать привет своим любимым родителям Бутовым, Любови и Владимиру. Также моему самому любимому, единственному и неповторимому мужу Вячеславу. Екатерина из города Иванова прислала сие послание. Ну и еще одно сообщение из мессенджера Макс под постом Филичита. Напомню, вы можете оставлять свои послания. Большой привет, поздравляю с днем города героя Севастополя. Горжусь своим городом и его жителями. Светлана Буховская. С праздником!

0: прощаться нам еще рано, да и мечта еще не завершена. Так что продолжаем отдыхать и читать ваши сообщения. Привет, Ретро-ФМ, это Ульяна из Челябинска. Привет, Ульяна, у нас тут теплая погода, солнце светит. Хочу передать привет маме Юле, папе Юре, бабушке Ире и дедушке Косе. Я их очень сильно люблю. Следующее послание. Привет, Ретро-ФМ, хочу передать привет хоккейной команде «Локомотив Ярославль». И хочу передать привет всем слушателям из Рыбинска от Максима. Макс, взаимный привет. Феличита, Ретро-ФМ, самая лучшая передача, которая сближает людей в разных концах страны и позволяет передавать приветы и поздравления дорогим и близким людям. Постоянно слушаю вас и передаю привет всем своим знакомым. Их у меня много. Подпись Георгий Казиев из Москвы. Георгий, пламенный привет вам от Ретро-ФМ. Так держать, вы большой молодец.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4. Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: У меня есть сообщения от вас, и я их с удовольствием прямо сейчас озвучу. Сделаю это как в школе, с чувством, с толком, с выражением. Друзья, поздравляю свою любимую жену Юлию с 18-летием нашей свадьбы. Я очень тебя люблю, написал Абрамов Александр из Химок. Далее, добрый день, передаю привет всем, кто стоит в пробке на Минском шоссе. Поздравляем любимого мужа и отца, деда Клепикова Виктора. С днем рождения. Мы счастливы, что он рядом с нами. 64 года. Подпись Анна. Добрый день. Ретро FM. Поздравьте от меня моего братишку Александра Калядина из Свердловской области. С днем рождения. Всего ему самого наилучшего от братана из Германии Андрея. Калядин Александр, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам всего только самого наилучшего, счастья, любви, здоровья, успеха во всем, в чем вы пожелаете. Андрей, вам тоже привет. Доброго дня, страна и дорогой Тимур Соколов, спасибо. Передайте, пожалуйста, моей старшей сестренке Ларисе Брюхановой в город Талдом, Московской области, что уже устала одна мыть окна и жду ее с нетерпением. Ларисоль, приходи, помоги, накормлю, напою и обратно отвезу. Слушайте, классный сервис. Твой сестер Иришка, Талдом, Московская область. Еще одно послание успеваю озвучить. Привет папе Николаю из Воскресенска. Всем хорошего настроения. Это от Василия.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте retrofm.ru. Retro-FM. Girl, she buys her dreams to rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all, emotion.

0: 14.55 уже в Москве. Последнее сообщение, которое успеваю озвучить. Добрый день, хочу поздравить с юбилеем своего соседа по даче Алексея. Желаю здоровья, удачи и всех благ. Ольга написала из деревни Торопово. Далее, добрый день, передаю привет маме, папе и сестре Маше. Сейчас мы все вместе на даче отдыхаем и трудимся от дочки Даши. Добрый день, хочу поздравить всех с международным банным днем. Желаю хорошего бара, желаю хорошего пара, здоровья и хорошей компании от Михаила. Это получается, что сегодня выражение «да иди ты в баню» является не ругательством, а поздравлением, так ведь? Ну, круто. Друзья, спасибо всем за компанию в программе «Филичита». Она завершается, ну а мы двигаемся дальше под лучшую музыку от Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов, всем привет, до 7 вечера вместе с вами.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте. В стройцентре «Сом» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта. В стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: и «Тигры у ног моих сели». Песня, конечно же, не про диких животных, а про жизненные проблемы, которые случаются с каждым. И каждый из нас должен научиться и уметь их укрощать, подобно дрессировщику в цирке. Но надеюсь, что в эти выходные, друзья, если случались проблемы в вашей жизни, то только из-за того, что на мангале погас огонь. Разожжем с вами огонь любви к лучшей музыке. Впереди Юрий Антонов и Дженнифер Лопес, а еще Дона Саммер и команда Secret Service. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и классного воскресенья.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: круглосуточно.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. 12+.

В наши дни письма издалека – это, как правило, сообщения в разных чатах – домовых, школьных, рабочих. Есть еще чат семейный, в котором много дальних родственников. Многие из них имеют привычку присылать картинки каждый день. В день даже по три раза. Доброго утра, доброго дня, доброго вечера. И это, конечно, порой вызывает разные эмоции. Положительные, конечно же. Да. Но сегодня закодные выходные, друзья, так что смело откладывайте телефоны, чаты и все остальное цифровое. И наслаждайтесь.

0: отдыхом под лучшую музыку от Retro FM. Игоря Талькова послушаем дальше, а еще Sting появится в дуэте с Чебом Мами и суперхитом Dizzy Rose.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Retro FM.
2: Реклама.
1: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Never Gonna Give You Up поет Рик Эсли. Ну и я обещаю вам, что не брошу, никуда от вас не уйду и не оставлю вас, ну, как минимум, до 7 вечера. Тимур Соколов зовут меня. Всем привет и добро пожаловать в новый музыкальный час.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Джой поет нам про японских девчонок, а тем временем японские мальчишки сегодня сыграют с голландскими мальчишками на чемпионате мира по футболу. И это, я думаю, будет довольно интересная игра. Единственное неудобно, что они все играют ночью. Чемпионат же проходит в США, а завтра понедельник. Вот как всегда, из-за Америки одни неудобства. Татьяну Буланову скоро послушаем. В ее жизни тоже было много футбола. А чуть раньше сходим в гости к Элис в компании группы «Смоки».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы этой видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Это он, ленинградский почтальон. Ну, вот такой вольный перевод песни «10 o'clock Postman» от группы Secret Service на стихи Самуила Маршака. Далее песня про гадалку послушаем от жанра рождественская, а чуть раньше здесь команда «Earth, Wind and Fire».
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота». Проблемы

0: 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: опасная песня, хотя бы потому, что, напевая ее, можно вызвать приступ ревности у своей любимой, если, конечно, ее тоже зовут не Сюзанна. Art Company на Retro FM в финале этого музыкального часа. Отправляемся в следующий.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: It's a kind of magic. Немного музыкальной магии от команды Queen этим вечером не помешает. Наоборот, делает его еще лучше, еще ярче и еще приятнее. Продолжим наслаждаться лучшей мировой музыкой. Музыкой в части следующем, куда я вас и приглашаю.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на «Магнит.ру».
4: В сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева, 20. ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А. Гакаева, 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда. Первый.
5: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта. В стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону. 8-988-879-90-12.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
9: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
9: Подробности по телефону звездочка 1800.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроатил 12-651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: «Когда любовь уходит». Так переводится название этой песни. Ну или альтернативный вариант перевода «Ничто не вечно под луной». Хотя исключения бывают. К примеру, песня «I Will Survive» от Глории Гейнер, который продолжит эфир от RFM через пару минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Жак-Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак-Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на Жак.

Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить, им бы понедельники взять и отменить, им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря, ребятня и взрослые пропадают зря, ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари, и рыдают бедные, и клянут беду.

рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Но какие выходные без команды Rednecks и их задорного ковбойского хита «Cotton Eye Joe»? От настоящего кантри-безумия переходим к более спокойному ритму. Как говорится, побережем силы для вечеринки RetroFM, друзья, которые стартуют сегодня, как всегда, в 21 час. Не пропустите. Будем танцевать так, что мало не покажется. На ближайшие 15 минут послушаем Криса Кельми и Милен Фармер, а еще команду Бонни М.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340.

0: Программа в 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
2: 29-33-66.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: рыжая бестия мировой эстрады, единственная неповторимая в своем роде, Милен Фармер, завершает не только этот час, но и мой эфир. И делает это, как всегда, с огоньком. Далее зажигать с вами будет Руслан Романов. Ну а я, Тимур Соколов, прощаюсь. До завтра. Пока.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15% до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry, Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: В сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ. Первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А. Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Если не вдаваться в частные случаи, говоря глобально и в общем, сегодня мы с некоторой приятной грустью провожаем чудесные праздничные выходные, которые, друзья, надеюсь, вы прекрасно провели под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Но впереди у нас восхитительный воскресный вечер, так что делайте громче, отличная музыка нас всех ждет. Далее Сабрина, группа «Браво», Крис Ри и многие-многие другие скоро на Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается. А если нейросеть бы этой видоизменила?
4: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
3: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
2: Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб
3: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: одни вылетают, например, в долгожданный отпуск, другие активно выезжают из своих загородных усадеб в направлении городов. Легкого по этому поводу всем пути желаю, беспрепятственного и скорейшего маршрута. Ретро-ФМ рядом с вами так или иначе, и лучшая музыка вам, конечно же, для настроения здесь, в нашем эфире, приготовлена. Константин Никольский и группа Ace of Base. Далее на Ретро-ФМ, 19:42, время московское. Я Руслан Романов. Еще раз всем говорю здравствуйте. Воскресный вечер проводим вместе под лучшую музыку, проверенную временем.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Когда ребенок простудился, я

0: Терялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Вот он, музыкальный амулет, приносящий удачу для тех, кому она действительно нужна. Кайли Миноук поет нам про удачу. I should be so lucky. Все это в финале текущего музыкального часа. 19:56. Время московское.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: выходных спешу приободрить тех, кто не горит желанием заканчивать этот чудо-уикенд. Друзья, не отчаивайтесь. Наступающий понедельник не будет столь тяжелым, каким его принято считать, если рядом с вами любимая музыка, которая, как говорится, и строить, и жить помогает. Ну а тем, кто продолжает отдыхать, тем более делайте громче. Насыщенная музыкальная программа у нас и сегодня вечером, и всегда. Далее ансамбль «Синяя птица», «Сиси Кетч», «Чаби Чекер», «Наталья». Наталья Ветлицкая и ФР Дэвид в Москве 2017.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: приветствую всех, кто настроен на Ретро-ФМ. Друзья, и вот, кстати говоря, к вопросу о наступающем понедельнике уже есть хорошие новости для вас. С самого утра подарите себе максимально позитивное настроение, что в начале трудовой недели особо актуально. Как только проснетесь, первым же делом включайте наше утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Там и игры с классными призами, и неожиданные темы для обсуждения, и отличное настроение, ну и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие утреннего шоу Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
5: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция квартиры.

0: ремонтом действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООО СИС-21 Юкстрин-Весту Гроатов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Итак, друзья, в столице 20 часов и 55 минут. И дабы самым достойным, ярким образом завершить этот потрясающий уикенд, мы посоветовались и решили вечеринке Ретро-ФМ, конечно же, быть. Ну, впрочем, это лишь красивые слова, а на деле, по факту, уникальный микс в нашем эфире вы обнаружите ежедневно с 21 часа и до полуночи. Так что готовимся к танцам.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса, 66. И Гадеева, 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.
9: Hiya, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

Зажигательные ритмы от Пэтти Райан. То, что в том числе необходимо всем, кто настроен на уникальный микс и вечеринку RetroFM. Мы начали недавно, друзья. Напоминаю, что наш музыкально-танцевальный марафон продолжается до самой полуночи. Так что всем добро пожаловать. 21.17 в Москве. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.

0: Cardigans, как всегда, демонстрирует нам свой особый фирменный стиль и неповторимую манеру исполнения. То, что одни меломаны трактуют как поп-рок, другие именуются не иначе как арт-рок, а может быть даже иногда и bubblegum-pop. Вот такие варианты существуют. Да уж. 21:42. В Москве, друзья, это вечеринка RetroFM. Добро пожаловать на наши танцы. Будем двигаться далее вместе до самой полуночи.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

вы все-таки настроились на уникальный супермикс, то это означает, что вы дождались вечеринку RetroFM, ну а мы, в свою очередь, дождались вас соответственно. Таким образом, цели поставлены, цели достигнуты, и все счастливы и довольны, что и требовалось доказать.

Только самое лучшее, зачастую редкие, а потому для многих очень даже знаковые музыкальные истории традиционно входят в неповторимый микс, что и делает нашу вечеринку Retro FM поистине уникальным проектом эфира. 22:16, столица. Танцуем до полуночи.

Любви в купе с самыми сочными мелодиями и энергичными ритмами станет еще ярче и насыщеннее. И это, пожалуй, самое загадочное сочетание. 22:42 в Москве. Это вечеринка Ретро FM.

Ну, а наша срочная музыкальная помощь доступна для вас в любой момент времени, днем или ночью, на выходных или в будни, круглосуточно, 7 дней в неделю Retro FM вещает для вас. В столице 2256 уникальный микс продолжается.

0: Группа «Чингисхан» на вечеринке «Ретро ФМ». И вот такая энергетически заряженная композиция, которая, как мне кажется, многим добавляет сил, что вполне даже уместно на третьем круге нашего супердинамичного танцевального марафона. 23:16 в Москве. До полуночи уникальный микс в эфире.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

Ретро-ФМ.

подобных лимитов мы на вечеринке Retro FM не наблюдаем. Хотя, конечно же, время уникального микса ограничено. И финал сегодняшней музыкально-танцевальной встречи близок. До полуночи мы танцуем.

новостям по ритму финала уникального микса можно сделать вывод следующий. Мы плясали, наши ноженьки устали. Ну а если нет, друзья, и я ошибаюсь, то, конечно же, оставайтесь с нами здесь на Ретро-ФМ. Илья Глебов уже готов принять музыкальную эстафету. Я, Руслан Романов, за сим откланяюсь. Всем удачи, хорошего настроения и слушайте лучшую музыку, проверенную временем.

Сеси Кетчи, ее отель, где разбиваются сердца. Ну, судя по нынешнему курортному сезону, это она про цены, да про дороговизну. 0.18 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Рафаэлла Кара, Натали, Бич Бойс. Меня зовут Илья Глебов, я вас приветствую, здравствуйте.

0: Смелое предложение, ты, бэби, можешь взять в руки мой руль. 0.42 в столице, рулем исключительно вперед. Дальше на Ретро FM для вас Бонни Тайлер, Letters и «Земляне». Через 3 минуты.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Да, настоящих героев, как обычно, ищет Бонни Тайлер. Герои, вы здесь, я надеюсь. Ну, конечно, вы здесь. Потому что люди, которые не заметили, что выходные кончились, а наступила рабочая неделя, и вовсю бодро слушают любимую музыку на Ретро-ФМ. Настоящие герои, привет вам. Меня зовут Илья Глебов.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

природу, бережем цветы, не рвем, посвящаем любимым песни. К примеру, на Ретро FM через пару минут Игорь Иванов, у которого сегодня, между прочим, день рождения, а также Роксет и композиция «Воздушная кукуруза». Час 18 в Москве.

Ох уж эти звезды, получаются деньги ни за что, и девчонок за даром. Это Dire Straits вместе со Стингом, их сатирическая суперпесня. 1985 год, лучшая музыка здесь для вас на Retro FM. Час 56 в Москве.

2.17 в столице, и Саваш, который всегда, как правило, говорит гудбай, но мы тут друг другу гудбай говорить совершенно не собираемся. У нас еще много песен, не прослушанных, впереди. На Ретро FM через пару минут Бонни М, Руки вверх и Мадонна. Меня зовут Илья Глебов. Hello!

0: 1998 года. Некоторые полагают, что это прям лучшая песня в карьере девушек. Дальше на Red FM, Патрисия Касс, Смоки, кино через 3 минуты. 2:42 в Москве.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Патрисия Касс о непростых взаимоотношениях с этим самым Джимми, который, камон, 2.56 в столице. Всем мира до добра желаю под музыку Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов, привет.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.